облакам твой. Тук ви лехт я стирген вана мойде след. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder an